0: にっこり。
1: もなせのファンの雪のもやでいいのに、そこへ飛びもりんだるはもやおぞうに、そぼつをもんどり、けいさんすせんどんどり、だしでそもんどり、そべほやおぞうに、
0: おもそぼつれでまそ
1: ぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれ
0: でまそぼつれ
1: でまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでまそぼつれでま